0: Notícia com credibilidade, jornalismo com seriedade. Rádio Vila Maria FM 87,9.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.